Жаба, вонючий кох, повышай, ай там не ваня рус. Эльдя я куль, а инди куль гусуа. Чеспоку туда листа, ай хо, мя мозга. Русская. Куда-куда с Волонгой?